умеем любить, не знаем, как правильно жить. Мы умеем с горя пить, думая о том, что так проще забыть. Стереть из памяти словно карандаш наши чувства стёркой пусто. Будни, работа, все по новой, день сурка, и голова уже не знает, кто ты, что ты, зачем, куда. Ищешь ответы в ночи, где ты, давай, просто помолчим. Все это мелочи, ссоры и так далее. Ищем искусственный кайф, чтоб посильнее вставило. Плюем на правила, все по-своему. Привыкли рушить то, что сами построили. Закрывая глаза, меня спасет она.

Я сидел и смотрел мультфильмы, словно рыбак на причале. Даже стал забывать, что моя жизнь — это сплошной вокзал. Я сидел и смотрел мультфильмы, в комнату постучал.

смотрел в окно. Мысли меня умчали куда-то в горы, где солнце такое яркое, что от него прячешь глаза. Я играл на гитаре и смотрел в окно. В комнату постучали.

улыбнулся мне и сказал, он сказал: что-то ты выглядишь как-то устала. Может, есть какие-то просьбы? Ну так давай, проси. Я сказал: передай, пожалуйста, Высоцкому мою гитару. Ну и денег мне немножко дай на такси.

встречали. Даже стал забывать, что моя жизнь — это сплошной вокзал. Я сидел и смотрел мультфильмы. В комнату постучали. На пороге стоял старик Дисней. Он улыбнулся мне и сказал: —

смотрел в окно. Мысли меня умчали куда-то в горы, где солнце такое яркое, что от него прячешь глаза. Я играл на гитаре и смотрел в окно. В комнату постучали. На пороге стоял Высоцкий. Он улыбнулся мне и сказал:

и сказал, он сказал: что-то ты выглядишь как-то устала. Может, есть какие-то просьбы? Ну так давай, проси. Я сказал: передай, пожалуйста, Высоцкому мою гитару. Ну и денег мне немножко дай на такси.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: should have walked away.
1: Реклама.
2: Реклама.
3: На Валдай FM.
4: 30 тысяч человек ежегодно в России умирает от наркотиков. Сто 40 тысяч детей-подростков становятся наркоманами. Это целые города. Целые города. Целые города. В них могут оказаться и ваши близкие. И ваши близкие. И ваши близкие. Задумайтесь об этом прямо сейчас. Задумайтесь об этом. Задумайтесь об этом.
3: Телефон рекламной службы на Валдай FM
5: 9217-07-22-35.
6: Валдай FM. Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Реклама. Реклама.
1: На Валдай-ФМ.
2: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок

0: на заднем сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
2: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
3: 92170

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» на Валдай-ФМ.
1: Питер Пен стал взрослым и перестал быть Питером Пеном. Теперь ему 40 лет. У него другое имя, семья и серьезная работа. Не осталось и следа от чудесного ребенка, который когда-то умел летать, но старые враги не забыли мальчика. Капитан с острым стальным крюком вместо руки снова бросает вызов своему противнику, похитив его детей. Питер отправляется вслед за ним в волшебную страну. Но чтобы победить там, где живут русалки, феи и однорукие пираты, ему придется снова научиться летать. Саундтрек к фильму «Капитан Крюк».

0: добрым утром!
1: С добрым утром, дорогие друзья! С добрым утром!

глаза. Волна останется в душе моей отныне, как талисман, что в трудный миг спасла. И пусть дорога кажется не близкой, и ночь черна, и ветер бьет в стекло без сна, но радио родное словно искра надежды светит. Новгородская волна.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
2: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
3: Срочная чуль-течка, заказы горят.
4: Помогите найти зубастого продажника.
5: Мне очень нужен четкий программист.
6: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
7: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217 07

FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 6 мая, и сегодня мы поздравляем с днем рождения, и в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Оксана Ковалевская сегодня отмечает свой день рождения. Оксана Олеговна Ковалевская родилась 6 мая 1983 года в поселке Смиловичи Червенского района Минской области Белоруссии. Белорусская певица, автор песен, солистка поп-группы «Краски». С ранних лет участвовала в конкурсах самодеятельности, окончила музыкальную школу, была победителем районных и областных музыкальных конкурсов, представляла Минскую область на конкурсе «Славянский базар» в Витебске. После окончания 11 класса была приглашена в группу «Лето». В начале 2001 года совместно с супругом, продюсером и автором песен Алексеем Вороновым они основали группу «Краски». Первый состав группы – Оксана Ковалевская, Екатерина Боровик, Василий Богомья, Андрей Чигер. В октябре 2001 года в составе группы «Краски» начала тур на примерно 200 концертов по всей Белоруссии. 17 ноября 2001 года в минском клубе «Блиндаж» прошла презентация дебютного альбома «Ты уже взрослый», который был переиздан в Москве в 2002 году под названием «Старший брат. Желтый альбом». В период осень-весна 2001-2002 года группа «Краски» организовала белорусский тур, в рамках которого было дано 172 концерта. После успеха в Белоруссии группа сконцентрировалась на российском музыкальном рынке. Следом за альбомом «Старший брат» был выпущен второй альбом группы «Я люблю тебя, Сергей» – «Красный альбом». В период с 2001 по 2004 год было выпущено 5 альбомов группы. К 2006 году группа «Краски» выступила на площадках крупнейших городов СНГ, таких как Сочи, Краснодар, Астана, Одесса, Крым, Москва, Минск, Екатеринбург, Сургут, Магадан, а также Черногория. Выступала с концертами в США, Нью-Йорке, Чикаго, Сан-Франциско, Лос-Анджелес. В этот период «Краски» участвовали в фестивалях «Золотой граммофон», «Бомба года». Песни группы «Краски» активно ротировались на ведущих русскоязычных радиостанциях. Оксана Ковалевская создала проект «Ковалевская», выпустила синглы «Я знаю, о чем ты молчишь», «Другая» и «Океаны». В 2013 году состоялся релиз первого сольного альбома. В 2016 году Оксана совместно с Тимуром «Team Big Family» записала трек «Бесконечность». Музыканты выпустили клип, участие в котором принял также диджей Винни. Позже был выпущен сингл «Отражение» в дуэте с «We One Sent». В 2018 году Ковалевская вернулась к репертуару группы «Краски». Весной 2021 года состоялся релиз трека «Вайны», написала Аля Гордеева. Оксана Ковалевская известна такими треками, как «Старший брат», «Я люблю тебя, Сергей», «Оранжевое солнце», «Весна», «Те, кто любит» в дуэте с Андреем Губиным и многими-многими другими треками. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Оксану и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Оксаны Ковалевской прямо сейчас. –

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Сумочка для яиц. Новый тренд от дизайнеров. Сценаристка Даниэла Директор и дизайнер Билли Хиллер создали эксклюзивную сумочку, предназначенную для куриных яиц. Этот забавный аксессуар, появившийся на фоне роста цен на яйца в США, уже завоевал популярность в интернете. Идеально сочетающая юмор и стиль, сумочка обещает стать стильным хитом среди модниц. Теперь осталось лишь дождаться, когда эта уникальная вещица появится в продаже. Кто знает, возможно, она станет новым символом элегантности и остроумия. В Лондоне открылась цифровая выставка, посвященная Древнему Египту. Эта иммерсивная экспозиция предлагает посетителям уникальное путешествие длиной в 3 тысячелетия. Гигантские проекции, интерактивные зоны и редкие артефакты позволяют зрителям окунуться в атмосферу времени фараонов, посетить долину царей и даже стать свидетелями открытия гробницы Тутанхамона. Вас встретит бесконечная комната с образом Анубиса, золотые сокровища и артефакты из частных коллекций, включая предметы, принадлежавшие самому Говарду Картеру. Выставка уже побывала в 12 городах по всему миру. Остин бьет рекорд – 91 килограмм собачьей шерсти в одном шаре. Новая любопытная достопримечательность – меховая сфера – попала в книгу рекордов Гиннесса. Идея создания этой необычной скульптуры принадлежит местной некоммерческой организации, которая устроила массовую прогулку с участием владельцев собак. После прогулки владельцы постригли и вычесали своих питомцев, собрав достаточное количество шерсти для наполнения шара. По словам организаторов, основной причиной создания этого арт-объекта стала простая забава. Важно отметить, что людям, страдающим аллергией на собачью шерсть, лучше избегать контакта с этим необычным украшением. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения!
1: Новости со всего света. Digest News.

0: Реклама. Реклама.
1: На Валдай FM.
2: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
3: Шел Иванушка дорогою длинную и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
4: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
3: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
5: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
6: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
7: 9217-07-22-35.
2: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Весеннее настроение на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Жестокий английский бандит по прозвищу «Гангстер 55» всегда мечтал о том, чтобы быть номером первым в преступном мире. Он еще юнцом начал свою криминальную карьеру, войдя в доверие к известному гангстеру Фредди Мейсу и став его другом ненадолго. Настоящий психопат «Гангстер 55» не колеблясь разжигает потушенный было пожар войны между бандитами. В результате этого Фредди садится на 30 лет в тюрьму, а герой занимает его место. Кровавое восхождение «Гангстера 55» к вершинам криминальной власти начинается. Саундтрек к фильму «Гангстер номер один».

0: Вы слушаете радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». В студии Алексей Степанов. Здравствуйте. В эфире новости. Информация предназначена для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. До конца месяца в прокуратуре Валдайского района работает специальная приемная для ветеранов Великой Отечественной войны, приравненных к ним граждан и бывших несовершеннолетних узников концлагерей. Здесь окажут консультации по вопросам социальной поддержки и защиты прав. Прием ведется вне общей очереди. Для обращения можно позвонить по телефону 2-14-24 в прокуратуру Валдайского района или в прокуратуру Новгородской области, код 8162, номер 730966. В Валдае отметили 110-летие героя России Николая Терехина. Митинг прошел в сквере героев. Именно там похоронен летчик, погибший в воздушном бою над Новгородской областью в декабре 1942 года. Николай Терехин командовал 10-м истребительным авиационным полком, совершил 250 боевых вылетов и сбил 17 вражеских самолетов. Впечатляет тот факт, что трижды он шел на воздушный таран, причем дважды в одном бою. В Валдайском округе активно идут весенние полевые работы. Аграрии приступили к посадке ранних сортов картофеля, а также посеяли овощи. По данным на 4 мая, весенняя вспашка и другие агротехнические работы в регионе идут в плановом режиме. Удобрено и обработано тысячи гектаров полей по всей области. Валдайские фермеры вносят свой вклад в общий успех сельскохозяйственного сезона Новгородской области. В Новгородской области подведены итоги конкурса «Безопасное колесо». В онлайн-формате определились призеры регионального этапа конкурса юных инспекторов движения. Победу одержал отряд ЮИД из Пестовского округа. Осенью ребята представят наш регион на всероссийском этапе в Краснодарском крае. Призы также получили участники из Демянского и Валдайского муниципальных округов. Они вошли в тройку лучших по знанию ПДД, умению оказывать первую помощь и управлять велосипедом и электросамокатом. Награды вручили начальники районных подразделений госавтоинспекции. Замначальника управления региональной ГИБДД полковник полиции Сергей Матюшин поздравил активистов и пожелал всем ребятам безопасных летних каникул. В городе Псков прошел 20-й международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества «Открытые страницы». Ярким участником стал образцовый хореографический коллектив «Завтрашний день» под руководством Галины Ликиной Валдайского дома культуры. Он привез целую коллекцию наград. Дважды стал лауреатом первой степени в номинациях «Классический танец» и «Народный танец», завоевал звание лауреата второй степени в номинации «Народный танец», а также получил два специальных приза за сохранение национальных культурных традиций и за развитие классического наследия. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
2: Пароль хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
3: Всем доброе утро, всем отличное утро. Сегодня экватор этой рабочей недели. Среда, 6 мая на календаре. Что можно сказать? День по-всякому отличный. Ну, во-первых, для нас, для ведущих радио, для всех работников радио, это как ожидание праздника, потому что завтра день радио. Для тех, кто просто ходит на работу с понедельника по пятницу, сегодня самая серединка трудовой недели, когда уже все задачи практически выполнены, и уже по инерции заканчиваем все дела, чтобы встречать те самые четверг и пятницу. Ну и, конечно же, для кого-то среда — это маленькая пятница. Тоже мы вас с этим поздравляем. Мы, ведущие утреннего шоу «Активация», Сергей Грешков, Маша Малинина. Давай в среду сделаем рубрику, которая называется «Что у тебя было на завтрак, Маша?» Что у тебя было сегодня на завтрак? Вспомни.
4: У меня на завтрак у меня был йогурт с протеиновой кашей.
3: А, мы, да, я напоминаю, что у Маши...
4: Специальное питание.
3: Как бы так сказать, да, специальное питание, потому что... Ну, как бы так... Просто Маша ходила к врачам.
4: Да.
3: И врачи сказали, вам нужно специальное питание.
4: Да, так вот и так сказали.
3: Я тоже, кстати, недавно сходил к врачам. Жена меня заставила сдать все анализы. Чекап. Те, которые можно, да, сделал чекап. Ну, сказали, все ок.
4: Нормально, иди работай дальше.
3: Беги полумарафон, да. Я говорю, ну, ладно, спасибо. А как у вас дела? друзья. Надеюсь, как что уже все хорошо. Мы начинаем утреннее шоу «Активация». Сегодня, как всегда, в среду мы едем путешествовать в какой-то интересный город. Поедем, полетим. Кстати, очень популярный одно из самых популярных туристических направлений. Очень древнее. Обязательно покурьезим, узнаем, как там звезды поживают, что они делают. Ну и наши любимые игры, праздники, события. Все это впереди. А еще гороскоп забыл, совсем тоже будет.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Я люблю папу, потому что он хороший, добрый, сильный.
2: Он строгий, но ругаться он не любит. Он лучше все мне объяснит через шутки и истории.
3: Папа все время учит чему-то. Мне с ним интересно. Очень-очень.
2: У некоторых папы очень серьезные, зарабатывают деньги. А мой папа умеет совмещать и то, и это. И мне повезло с папой.
4: Без хороших отцов нет хорошего воспитания.
5: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM. 9217-07-22-35.
6: А в этот день события, ставшие историей.
7: 6 мая 1994 года состоялось торжественное открытие туннеля, проложенного под Ла-Маншем и соединившего Францию и Англию. Одно из величайших строений 20 века, тоннель под Ла-Маншем или Евротоннель, соединивший континентальную Европу с Великобританией, долгое время удерживал звание самого протяженного тоннеля в мире. В этом качестве его сменил тоннель Сайкан. Его общая протяженность составляет около 51 километра, из них 39 километров непосредственно по дном моря. Впервые идея связать Англию с континентом появилась еще в начале 19 века, когда французский инженер Матье представил проект подводного туннеля. В течение многих лет ученые разрабатывали разные способы преодоления пролива Ла-Манш, выдвигая все более фантастичные проекты. Но практических результатов пришлось ждать почти 100 лет. Грандиозный тоннель под проливом Ла-Манш стал памятником 20 века. Несмотря на то, что проект оказался очень дорогостоящим, 10 миллиардов фунтов стерлингов, это сооружение все равно представляет собой образец современного инженерного мастерства, в равной степени учитывающее безопасность и функциональность.
8: 6 мая 1991 года – день рождения авиационной пилотажной группы «Стрижи». Формирование группы военных летчиков, в совершенстве владевших техникой высшего пилотажа для выполнения демонстрационных полетов на МиГ-29, началось в Кубинке в 1980-х годах. В этот период на вооружение авиаполка поступили два десятка истребителей МиГ-29. К тренировкам летчики 1-й авиаэскадрильи полка приступили в середине 1984 года. Через несколько месяцев была подготовлена группа летчиков к выполнению полетов ромбом на МиГ-29. В 1990 году перед летчиками была поставлена задача освоить пилотаж в пилотном строю в составе 6 машин, и они с ней блестяще справились. Они летали с интервалом и дистанцией около 3 метров, выполняя сложный комплекс фигур. Впервые эскадрилья выступила под собственным названием «Стрижи» 6 мая 1991 года. С тех пор ежегодно этот день отмечается как день рождения группы. Группа «Стрижи» ежегодно проводит более 50 показов. Летчики группы выступали в небе Финляндии, Швеции, Таиланда, Малайзии, Бельгии, Германии, Италии, Австрии и других стран.
6: А в этот день события, ставшие историей.
5: Вы слушаете «Валдай FM». «Валдай FM».

0: Утреннее шоу «Активация». Зацепило.
1: И во вторник, и в среду, и в четверг, и в любой день недели в утреннем шоу «Активация» есть рубрика, которая называется «Зацепила». И тут мы рассказываем вам новости, которые нас зацепили. Это, знаете, необычные новости, там, что построили новый торговый центр где-нибудь или что-то такое. Это про людей, которые попадают в странненькие ситуации. Иногда они этого даже не хотели, не знали, не думали. А тут раз, может, кто-то в лотерею выиграл сегодня?
2: Сегодня в лотерею выиграли все жители Кюрасао.
1: Кюрасао,
2: да, представляете, сборная Кюрасао по футболу, вообще никто не знает, где Кюрасао находится, а еще оказывается у них есть сборная.
1: Это в Японии же?
2: Нет, это не в Японии. Это такая какой-то, это какой-то
1: это
2: остров.
1: Это же ликер вообще.
2: Да нет. Короче говоря, Маша пока изучает, где находится Кюрасао, я расскажу, что впервые в истории Кюрасао...
1: Это государственное образование, расположенное на юге Карибского моря, вблизи берегов Венесуэлы.
2: Вот. Короче говоря, то есть это ближе к Южной Америке. Соответственно, Маша, сборная Кюрасао впервые поедет на чемпионат мира по футболу, представляешь? И, между прочим, тренирует команду бывший наставник сборной России Дик Адвокат. Значит, теперь на чемпионате мира будут не только вот всем известные страны по футболу, но и, допустим, Кюрасао, Панама, Гаити. Представляешь?
1: Ну, почему нет? Когда-то вообще не было...
2: Ну, это, понимаешь, вот никаких команд. Посмотри, Кюрасао, сколько там жителей, там как в обычном городе, в среднем городе, живет людей, и представляешь, у них вся...
1: По-моему, население на 24-й год...
2: Сколько?
1: 160 тысяч человек.
2: 160 примерно, тысяч?
1: Даже поменьше, 160 тысяч.
2: Прикинь, и вот они вот сейчас... Это как, помнишь, была по футболу сборная Исландии? Когда они там даже какой-то матч выиграли, потом приехали, там просто вся страна их встречала. Вся вышла Исландия и встречала их. И в Исландии, сборная Исландии по футболу были не только футболисты профессиональные, там был врач, пожарный, то есть они после работы приходили, играли в футбол. В Кюрасао примерно та же самая ситуация, то есть люди такие из народа, и вот это как, знаешь, как в космос полететь. А вот теперь будем болеть за сборную Кюрасао.
1: Ну да, знаешь, просто
2: на чемпионате мира он будет... Да, в США, в Канаде, Мексике. И у меня теперь точно уже вот есть мой фаворит. Сборная Кюрасао. Ребята, болеем за эту команду. Болеем за хорошую, классную футбольную игру. Ну и, конечно же, продолжаем просыпаться.
0: Шоу «Активация» для утренней акклиматизации.

0: Всем доброе утро, сегодня среда. Сегодня 6 мая и с удовольствием прямо сейчас в утреннем шоу «Активация» мы, Сергей Рыжков и Маша Малина, будем поздравлять именинников, которые 6 мая взяли и родились. Вот представляете, вот не гадали, а родились 6.05.2026. Кого сегодня будем поздравлять? Ну, во-первых, тех, кто появился на свет, наших любимых слушателей, а во-вторых, про известных людей надо тоже поговорить.
1: Да, вам повезло вообще сегодняшним именинникам, потому что с вами в один день родились такие прям глыбы, знаете, например, Зигмунд Фрейд, прикиньте,
0: вау.
1: В 1856 году он родился, врач-психиатр, психолог, основатель психоанализа, ну и вообще все знают эту картинку, где он с сигарой стоит такой и смотрит на вас строго очень, говорит, я все вижу тебя насквозь.
0: Ладно, сегодня юбилей, 65, мужчина-ягодка опять, у Джорджа Клуни, американский актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер, муж молодой. В общем, все у него хорошо. Джорджа Клуни поздравляем с днем рождения.
1: А еще в этот день родился Орсон Уэллс. В 1915 году это американский кинорежиссер, актер, сценарист, обладатель двух Оскаров, многих других наград. Вообще человек был лично такая незаурядная. Есть про него кино. Если любите фильмы про таких людей, которые смело идут к своей цели, ничего не боятся, все препятствия им по колено, вот посмотрите обязательно.
0: Кстати, про этого человека фильм тоже надо снять, потому что это очень известный советский, российский певец, композитор, музыкант, музыкальный продюсер, режиссер, актер и, кстати, танцовщик неплохой. Максим Фадеев сегодня отмечает свой день рождения. Поздравляем Максима с днем рождения.
1: Так, в 1922 году в этот день родился актер театра и кино, многими любимый Владимир Этуш, тот самый, три магнитофона отечественные. Куртка замшевая, три, театральный педагог и, конечно же, народный артист СССР.
0: Ну и на всякий случай, а то, знаете ли, кей-поперы сейчас расстроятся, что мы не поздравляем южнокорейского певца, актера, участника хип-хоп-группы EXO. Правильно? EXO. Пён Бэк Хён. Просто вот Маша даже знает.
1: Нет, я не знаю.
0: Знаешь, да. Все, все, всех поздравили, кто сегодня появился на свет. А прямо сейчас Ксения Лайт и лучший гороскоп.
2: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, вам потребуется большое желание действовать. Не жалейте сил и времени на это. Тельцы, пылкие признания, рыцарские поступки с вашей стороны сделают жизнь гораздо ярче. Близнецы, судьба поставит перед вами вопросы, которые нужно будет решить немедленно. Обратите внимание на документы. Раки, возможно, день потребует больше времени и сил на обычные рабочие дела. Львы, то, что появится какая-то заинтересованность что-то делать, будет уже хорошо. Девы, вы вскоре устанете, но радует, что сфера применения ваших усилий будет разнообразной. Весы, вас ждут комплименты и подарки. Порадуйтесь им независимо от содержимого и цены. Скорпионы, сохранить душевное равновесие и не поддаваться на провокации – вот две главные задачи этого дня. Стрельцы, бережное отношение к своему организму в этот день особенно важно. Козероги, не исключены серьезные перемены к лучшему в отношениях с инвесторами, спонсорами, кредитными учреждениями. У водолеев подходящий день для собеседований и встреч. Вы легко произведете благоприятное впечатление. Рыбы, не стоит уделять много внимания мелочам. Вам нужно заниматься делами масштабными, выдающимися. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам прекрасного настроения.

0: может быть лучшим, друзья, чем каждую среду с утра собирать чемодан и отправляться в аэропорт, чтобы посетить какое-нибудь новое место, новый город или новую страну, погреться на теплом солнышке или замерзнуть в каких-нибудь непонятных холодных местах, но зато увидеть этот мир такой большой, такой огромный, такой разнообразный. Вот сегодня среда, если кто забыл, и мы, конечно же, отправляемся в путешествие.
1: Мы едем путешествовать. Кстати, знаешь, у меня вот дочь каждый день мне говорит...
0: Спрашивает, когда мы поедем путешествовать.
1: Когда поедем на море. Она уже все продумала, что будет спать в самолете.
0: Она уже... Да. Потому что ты купил ей, кстати, такой, знаешь, рекламирует надувной такой кубик под нож.
1: У меня был уже, я его отдал. Я его отдал в аэропорту. Случайно его взял вместо подушки для сна. Вот, и отдали мы с женой в аэропорту, когда вдвоем летали отдыхать, отдали женщине с ребенком, потому что все, у меня дочери уже не нужен кубик, она уже говорит, я сама буду, вообще все, все мне рассказывает. Ну ладно, ребят, сейчас мы в путешествие отправляемся, сегодня мы едем в Египет, сегодня мы едем в замечательный город, столица этого африканского государства, кстати, это Каир. Столица, крупнейший город Египта, крупнейший город Ближнего Востока и третий по величине город Африки после Лагос, Лагоса и Киншас. Надеюсь, правильно. Итак.
0: Если вы думаете, что там кроме пирамид нечего смотреть, то...
1: Там пирамиды в Каире? Я там не был, не знаю.
0: То мы сейчас вам расскажем, что же еще можно там посмотреть.
1: Да, пирамиды там есть. Что еще можно? Все пирамиды, которые есть в Каире. Маша, рассказывай, что там интересного. Ну и Гиза рядом.
0: Ну, понятно, что большой Сфинкс, самые известные пирамиды, это все в Каире, но, между прочим, там еще есть очень классное место. По словам тех, кто был в этом музее, египетский музей в Каире, это самое потрясающее место, невероятное. Я, наслушавшись рассказов, заходила, и у меня делал виртуальный тур по этому музею. Это вообще одно из наиболее интересных мест. Он расположенный на площади Тахрир, и здесь собрано просто огромное количество египетских древностей, представляющих большой интерес. Там можно посмотреть мумии, там можно посмотреть все саркофаги, то есть один в другом, да, вот эти матрешки. Экспонатов очень много, более 150 тысяч, как и, собственно, Эрмитаж за один день осилить. Ну, скорее всего, не получится, но можно постараться и посмотреть как можно больше.
1: Все мы знаем, что, ну, понятно, что близость пустыни определяет, что в Каире, как и в большей части Египта, много, собственно, песка, много пыли, тени очень мало. И вот в 2005 году в Каире открыли парк, который называется Аль-Азхар. Вход хоть и платный, но все туда идут, потому что там огромное количество деревьев, огромное количество пальм, огромное количество лавочек. Это, кстати, не характерно для египетских городов. Посидеть негде. И, собственно...
0: Сидеть-то жарится на
1: солнце. Да, и парк расположен на возвышенности. Оттуда можно посмотреть всякие разные достопримечательности. Мечети можно посмотреть, там пирамиды можно посмотреть. Ну и, опять же, значит, к туристам там очень повышенное внимание. Потому что их очень мало в этом парке. Ну, кто пойдет просто в парк зеленый? Ну, зачем? Ведь есть другие места в Египте, там много местных. И вот все к туристам приветливы очень, очень, в общем, им рады. И вообще, да, это очень здорово отправиться в такой, знаешь, в зеленый оазис, парк Аль-Азхар.
0: А еще там есть рынок, который называется Хан Эль Халили. Это рынок в Каире. И вообще-то, ну, кто был в Каире, все прекрасно знают, что пройти мимо просто невозможно. Там, конечно, все на туристов нацелено, да, но это очень колоритное место. Когда-то там находилось в X веке еще очень давно кладбище халифов из династии Фатимидов. Потом династия сменилась, и очередной эмир по имени Эль-Халили, он, в общем, распорядился все там убрать, а на месте мавзолея построить караван-сарай для пришедших в город торговых караванов. И потом там возвели еще несколько караванов-сараев, потом там их частично, в общем, были всякие изменения. Но по итогу это все превратилось в такой комплекс улиц, состоящий из маленьких магазинов. Ну, собственно, в любом туристическом городе, и европейском, и не очень, есть всегда улочки вот эти центральные,
1: конечно, конечно,
0: которые усыпаны магазинами, различными сувенирами.
1: Лавочками.
0: Да, и классными-классными вещами. А тут еще это все происходит под невероятно красивыми высоченными сводами. Ну, просто.
1: Ну, вот, кстати, про высоту быстренько скажу, что в Каире находится знаменитая Каирская телебашня. Находится она в Каире на острове Гезира. Вот, 187 метров ее высота, очень похожа на цветок лотоса. Корпус обтянули такой решеткой красивой. То есть можно добраться, посмотреть на то, что находится вообще во всем Каире. Ну и, собственно, еда. Еда. Известные блюда египетские — это кубеба. Это котлетки из булгура и риса, или риса с фаршем, луком и пряностями. Там много пряностей вообще в Египте. Следующее.
0: А где жара, там всегда пряностей много, потому что чтобы не портилось, наверное, или что?
1: Малахея. Зеленый вязкий суп из листьев мальвы. Не знаю,
0: почему?
1: Что такое.
0: Нет, малахит же тоже зеленый.
1: Ну, тоже зеленый. Малахея называется. Да? Также есть баба-гануш. Пюрешка из баклажанов, разбавленная восточными пряностями, тахини, лимона и чеснока.
0: Я хочу такое.
1: Махши, тушеные овощи. И самое интересное, десерт. В Каире за ним очереди стоят дикие. Вообще, это запеченный батат. То есть пополам режут сладкий картошель, да, потом упаковывают в бумагу. Также его, собственно, на шведских столах он и есть. В общем, ребята, едьте. Мне, я очень хочу в Египет, потому что, во-первых, это уже другой континент, это Африка. То есть, понимаешь, вот живешь себе в Евразии, например, там, да, или там в Америке, и хочешь на другой континент попасть. Вот Египет, это прям доступная история, где все туризма.
0: Да, все для туризма. Я просто настолько боюсь оказаться где-то с детьми вместе, где непонятно, чем их кормить.
1: Ну, понятно.
0: Поэтому
1: да.
0: У меня, знаешь, такой маршрут известный. Я одна могу поехать куда-то, где только завтрак, или вообще нет никакой еды, где жарко, я буду питаться одними фруктами, мне будет норм. Но два огромных мужчины, которые будут говорить: я есть хочу, они меня пугают.
1: Слушай, я не боюсь египетской еды. Я был во всех странах Азии, в которых тоже только можно быть, ел эту еду уличную. Даже лед, коктейль брал, который дают в барах. И все нормально у меня, так что я не боюсь. Но вот жена у меня там была в Египте, ей не понравилось.
0: Ну, там говорят, ни в коем случае нельзя из-под крана пить воду.
1: Естественно, естественно.
0: И также водой из-под крана мыть овощи.
1: В общем, друзья, думаем о хорошем, путешествуем. Тем более, что скоро лето, время отпусков. Наверное, в Египте очень жарко, но в любом случае можно всегда туда съездить.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: взрослыми вместе.
1: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай-ФМ.
2: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
3: 92170707.

0: Утреннее шоу «Активация». Верю, не верю.
1: Всем доброе утро, шоу «Активация» здесь, я Грышков, Маша Малинина, играем «Верю, не верю», наша любимая игра, где мы обмениваемся фактами. Угадал факт, балл получаешь, не угадал, не получаешь. Я начинаю, Маша, на этой неделе у нас ничья пока что, но есть все шансы кому-то из нас вылезти вперед. Итак, про испанский язык поговорим.
2: Давай.
1: Веришь ты, что в испанском языке вопросительное предложение вот на бумаге сопровождается двумя вопросительными знаками?
2: Типа в начале и в конце?
1: Да, типа в начале и в конце.
2: Ну ладно.
1: Но это абсолютно верно. В начале он перевернут там,
2: да,
1: виде,
2: да, да, да.
1: А в это конце, как вот примерно как в арабском языке, там тоже слева направо, и вот это все перевернуто. Ты молодец, 1-0 в твою пользу, факт от себя. Гарри Поттер, да?
2: Пупу, Гарри
1: да,
2: Поттер.
1: Конечно, давайте, давайте.
2: Продолжается у нас, конечно же, Гарри Поттер. И так.
1: Что у тебя сегодня?

0: сегодня? Давай, чтобы я знал.
1: Веришь ли ты?
0: Что?
1: Что день рождения Северуса Снегга или Снейпа?
0: Ну да.
1: Как тебе больше нравится?
0: Снегга.
1: 9 января.
0: Еще не знаю.
1: Зима
0: пусть будет.
1: Да.
0: Зима. Ого,
1: да.
0: Угадал.
1: Классно же, да.
0: Вот кто это придумал? Сама придумал, да?
1: Как это? Это
0: Роллинг.
1: Конечно. Автор есть в этом.
0: Веришь ты, что испанский делит с итальянским звание самого быстро произносимого языка? Есть такой вот самый быстро произносимый язык, испанский, итальянский.
1: Я поняла. Да.
0: Неправильно, Маша.
1: Нет.
0: Потому что с японским он делит звание самого быстро произносимого языка.
1: Я хотела сказать, что не с итальянским, но мне казалось, что с португальским.
0: Ура, все, я победил сегодня.
1: Ну,
0: 2-1. Сегодня 2-1 этой неделе. Учи испанский, вот, друзья.
1: О, ну, реально, есть песня, есть такая исполнительница испанская, Бебе.
0: Бебе, знаю,
1: да. Бебе. Вы слушали ее песни?
0: Она очень
1: медленная. Медленно там у нее до такого доходит, там просто не...
0: Я
1: как специалист по скороговоркам, я не могу вообще представить, как это можно все произнести.
0: Ну ничего, произнесешь. Продолжай.
2: Утреннее шоу «Активация».

0: Утреннее шоу «Активация».
1: Звездная пыль.
2: И тут, понимаете, звезды приходят и говорят: а что такое?
3: Что случилось?
2: Где звездные новости вообще? Вы о чем тут разговариваете? Какие вообще? Какой Гарри Поттер? Расскажите про нас.
3: Да, наши звезды, в общем, есть такой мужчина по имени Владимир Селиванов, «Реальные пацаны», КВН, город Пермь, ну, вот такой, знаешь, ассоциация. Значит, ну, понятно, он давно уже в Москве, у него жена, и тут красавица, дети, все круто, здорово. Он тут попал в светские хроники тем, что раздолбал машину, которая стоит 80 миллионов рублей. В общем, пришел он покупать себе автомобиль, тут же в автосалоне его узнали, говорят: смотрите, какие у нас еще машины есть. Вот, например, есть Aston Martin. Даже разрешили ему посидеть за рулем, как в детстве, знаешь, детям: о, сколько жмет. Но в итоге
2: он порулил,
3: он даже запустил машину. Кстати, правильно говорить, запустить, не завести, запустил автомобиль.
2: Ладно.
3: И
2: я все равно
3: зачем-то решил нажать на педаль и какой-то там рычаг нажать. В итоге он включил задний ход.
2: Самый одно слово.
3: Случайно нажал, сдал, и случайно он сдал назад. Врезался в припаркованный «Мерседес», который тоже как бы не 3 копейки стоит. Автомобиль получил видимые повреждения, потому что все эти вот, знаешь, машины за миллионы, у них этот карбоновый там бампер, какая-нибудь карбоновая
2: пипулечка.
3: Пипулечка, она может стоить там десятки, сотни тысяч рублей. В общем, он бабахнулся. Ну и все, говорит, теперь буду у вас жить тут в автосалоне.
2: Пол мыть, знаете ли.
3: Но надеется, что по страховой это можно будет сделать, как-то договориться, может быть. Но я знаю, что вот эти все дорогие...
2: Ну погодите, а кому они, то есть, будут продавать автомобиль, который уже что, битый и крашеный?
3: Битый и крашеный Aston Martin.
2: Серьезно, в таком салоне?
3: 80 миллионов рублей. Ну, типа, давайте скиньте хотя бы пару миллионов. Ну,
2: как его раз... звали? Вовка?
3: Вован звали, да?
2: Эх, Вовка. Ну, что
3: зовут
2: такое?
3: Его Вова Селиванов. В общем, друзья, я вот всегда, когда, знаете, вот честно вам скажу, когда, например, у меня знакомые, друзья покупают себе, допустим, какое-то транспортное средство, неважно, это автомобиль, это может быть какая-нибудь лодка, это может быть мотоцикл, может быть, ну, что-то такое механическое. И мне говорят: хочешь прокатиться? Я, во-первых, говорю нет, потому что мало ли что-то не то нажмешь, или он резко стартанет, или еще вот не умею, не надо, вот не надо, правда?
2: Ну да.
3: Да, если хочешь там как-то вот, ну, произвести впечатление, ну сначала потренируйся чуть-чуть аккуратненько. Вот, а потом уже выделывайся. Это утреннее шоу «Активация», Сергей Грешков, Маша Малинина. Всем классной среды, всем шикарного 6 мая. Ну, а мы пойдем готовиться ко Дню радио. Пока.

Не часто так бывает, сердце все же не из камня. Как замерзнет, так оттает. Я уже забыла гордость и обид воспоминаний. Без тебя мне одиноко и чего-то не хватает. Алло.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Россия сохраняет убежденность в том, что ядерная война никогда не должна быть развязана, заявил посол по особым поручениям МИДа Андрей Белоусов. Россия полностью осознает последствия ядерной войны, сохраняет убежденность в том, что она никогда не должна быть развязана. В целях недопущения конфликта с применением ядерного оружия Россия инициировала принятие совместного заявления лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, о предотвращении ядерной войны, сказал Белоусов. И также он отметил, что Москва обеспокоена тем фактом, что страны ядерной тройки отходят от закрепленных пониманий и договоренностей. Это создает опасность прямой военной конфронтации между ядерными державами. Они полностью дискредитируют свои показные рассуждения о важности снижения стратегических рисков, добавил Белоусов. Глава МИДа России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре обсудили накануне международную повестку и отношения Москвы с Вашингтоном, а также график двухсторонних контактов. Как сообщается на сайте российского МИДа, телефонный разговор Лаврова и Рубио состоялся во вторник. Главы внешнеполитических ведомств провели сверку часов по текущей ситуации в международных делах и российско-американских отношениях, а также обсудили график двухсторонних контактов. Данные о стаже и заработке в социальном фонде не всегда точные. Ошибки ведут к занижению пенсии. О том, как это исправить, рассказал профессор НИУ Высшей школы экономики Вадим Виноградов. Сначала нужно получить выписку из лицевого счета на госуслугах или сайте социального фонда и сверить ее с трудовой книжкой. Проверьте, учтен ли советский стаж, периоды ухода за детьми, нет ли пропусков. При расхождениях обращайтесь в клиентскую службу социального фонда с заявлением и подтверждающими документами, советует профессор. Если фонд ошибся, перерасчет сделают с момента назначения пенсии без ограничения срока. При отказе или несогласии с результатом можно требовать копию расчета, а затем обращаться в прокуратуру или суд. Практика показывает, что суды почти всегда встают на сторону пенсионеров при наличии документов. Мошенники в преддверии майских праздников предлагают фальшивые путевки и билеты на праздничные мероприятия, рассказали в ассоциации юристов. Аферисты создают поддельные сайты, имитирующие официальные ресурсы туроператоров, авиакомпаний или магазинов, где предлагают якобы горящие предложения. Однако после оплаты покупатель либо не получает товар или услугу, либо сталкивается с отказом в возврате средств под предлогом технических неполадок. Также аферисты рассылают смс или электронные письма с просьбой подтвердить данные карты для получения якобы положенных выплат или бонусов к празднику. Курс доллара 75.34, курс евро 88.34. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшее из лучших.
3: Нарисуй наш дом, где мы с тобой вдвоем. Нарисуй мечты, где вместе я и ты.
1: Валдай FM. Лучшее из шансона.
4: Я пишу тебе.

0: Валдай FM. Лучшие саундтреки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Вы услышите.
0: Рубрика «День со звездой». Рубрика об истории нашего города. Рубрика саундтреков на Валдай FM.
2: Весеннее настроение.
3: Весеннее настроение.
4: Весеннее настроение на Валдай FM.
2: Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
2: Он может стать врачом и пойти по вашим стопам. Или кулинаром, который переосмыслит все семейные рецепты. Как вы станет химиком и дополнит таблицу Менделеева. А может, ему передастся ваша смелость, и он станет отважным летчиком или пожарным. Забота и любовь делают из приемных детей своих, очень похожих на вас. Узнайте больше об усыновлении на сайте усыновите.рф. Нацпроект «Демография».
3: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
4: 9217 07.

на Валдай-ФМ «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 6 мая, и сегодня мы поздравляем с днем рождения, и в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Оксана Ковалевская сегодня отмечает свой день рождения. Оксана Олеговна Ковалевская родилась 6 мая 1983 года в поселке Смиловичи Червенского района Минской области Белоруссии. Белорусская певица, автор песен, солистка поп-группы «Краски». С ранних лет участвовала в конкурсах самодеятельности, окончила музыкальную школу, была победителем районных и областных музыкальных конкурсов, представляла Минскую область на конкурсе «Славянский базар» в Витебске. После окончания 11 класса была приглашена в группу «Лето». В начале 2001 года совместно с супругом, продюсером и автором песен Алексеем Вороновым они основали группу «Краски». Первый состав группы – Оксана Ковалевская, Екатерина Боровик, Василий Богомье, Андрей Чигер. В октябре 2001 года в составе группы «Краски» начала тур на примерно 200 концертов по всей Белоруссии. 17 ноября 2001 года в минском клубе «Блиндаж» прошла презентация дебютного альбома «Ты уже взрослый», который был переиздан в Москве в 2002 году под названием «Старший брат. Желтый альбом». В период осень-весна 2001-2002 года группа «Краски» организовала белорусский тур, в рамках которого было дано 172 концерта. После успеха в Белоруссии группа сконцентрировалась на российском музыкальном рынке. Следом за альбомом «Старший брат» был выпущен второй альбом группы «Я люблю тебя, Сергей» – «Красный альбом». В период с 2001 по 2004 год было выпущено 5 альбомов группы. К 2006 году группа «Краски» выступила на площадках крупнейших городов СНГ, таких как Сочи, Краснодар, Астана, Одесса, Крым, Москва, Минск, Екатеринбург, Сургут, Магадан, а также Черногория. Выступала с концертами в США, Нью-Йорке, Чикаго, Сан-Франциско, Лос-Анджелес. В этот период «Краски» участвовали в фестивалях «Золотой граммофон», «Бомба года». Песни группы «Краски» активно ротировались на ведущих русскоязычных радиостанциях. Оксана Ковалевская создала проект «Ковалевская», выпустила синглы «Я знаю, о чем ты молчишь», «Другая» и «Океаны». В 2013 году состоялся релиз первого сольного альбома. В 2016 году Оксана совместно с Тимуром «Team Big Family» записала трек «Бесконечность». Музыканты выпустили клип, участие в котором принял также диджей Винни. Позже был выпущен сингл «Отражение» в дуэте с «We One Sent». В 2018 году Ковалевская вернулась к репертуару группы «Краски». Весной 2021 года состоялся релиз трека «Вайны», написала Аля Гордеева. Оксана Ковалевская известна такими треками, как «Старший брат», «Я люблю тебя, Сергей», «Оранжевое солнце», «Весна», «Те, кто любит» в дуэте с Андреем Губиным и многими-многими другими треками. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Оксану и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Оксаны Ковалевской прямо сейчас. –

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях. Валдай – знаменитый город и его российские побратимы ему под стать. Древний Торжок – прославленные Павловск и Пушкин, которые привлекают множество туристов шедеврами парковой и дворцовой архитектуры. Также у Валдая есть побратим в Белоруссии. Старинный город Вилейск. Он находится в 103 километрах к северо-западу от Минска, на реке Вилья. Считается, что Вилейка появилась около 500 лет назад. Но археологические находки свидетельствуют о том, что люди поселились в этих местах намного раньше. Имеются у Валдая побратимы и в дальнем зарубежье. Каньон-Сити в Америке и Хайду-Бессермен в Венгрии. 22 августа 2020 года на стрелке Комсомольского проспекта и Народной улицы в Валдае состоялось торжественное открытие первой в Новгородской области аллеи городов-побратимов.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Сумочка для яиц. Новый тренд от дизайнеров. Сценаристка Даниэла Директор и дизайнер Билли Хиллер создали эксклюзивную сумочку, предназначенную для куриных яиц. Этот забавный аксессуар, появившийся на фоне роста цен на яйца в США, уже завоевал популярность в интернете. Идеально сочетающая юмор и стиль, сумочка обещает стать стильным хитом среди модниц. Теперь осталось лишь дождаться, когда эта уникальная вещица появится в продаже. Кто знает, возможно, она станет новым символом элегантности и остроумия. В Лондоне открылась цифровая выставка, посвященная Древнему Египту. Эта иммерсивная экспозиция предлагает посетителям уникальное путешествие длиной в 3 тысячелетия. Гигантские проекции, интерактивные зоны и редкие артефакты позволяют зрителям окунуться в атмосферу времени фараонов, посетить долину царей и даже стать свидетелями открытия гробницы Тутанхамона. Вас встретит бесконечная комната с образом Анубиса, золотые сокровища и артефакты из частных коллекций, включая предметы, принадлежавшие самому Говарду Картеру. Выставка уже побывала в 12 городах по всему миру. Остин бьет рекорд – 91 килограмм собачьей шерсти в одном шаре. Новая любопытная достопримечательность – меховая сфера – попала в книгу рекордов Гиннесса. Идея создания этой необычной скульптуры принадлежит местной некоммерческой организации, которая устроила массовую прогулку с участием владельцев собак. После прогулки владельцы постригли и вычесали своих питомцев, собрав достаточное количество шерсти для наполнения шара. По словам организаторов, основной причиной создания этого арт-объекта стала простая забава. Важно отметить, что людям, страдающим аллергией на собачью шерсть, лучше избегать контакта с этим необычным украшением. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
4: Лучшая музыка. Новые песни. Песни местных исполнителей. На Валдай FM.

0: Реклама. Реклама.
1: На Валдай-ФМ.
2: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
3: Мам, я так спешила, что не заметила эту машину. Ты прости меня, мам, что не успел тебе его подарить.
4: Расстояние до тротуара заметь.
5: Положение тела перпендикулярно разделительной
4: кромке. Ромашки в руке.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Этот фильм – экранизация знаменитой компьютерной игры «Wing Commander». Десант земного космического корабля сталкивается со смертоносным оружием в безнадежной битве за будущее человечества. Враждебная инопланетная раса обнаружила координаты Земли и направляется в Солнечную систему с планами тотального уничтожения. И вот настало время двух молодых отчаянных пилотов космических истребителей прорвать оборону и спасти свою планету от орд захватчиков, встреченных землянами в глубинах космоса. Саундтрек к фильму «Командир эскадрильи».

Вы слушаете радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». В студии Алексей Степанов. Здравствуйте. В эфире новости. Информация предназначена для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. До конца месяца в прокуратуре Валдайского района работает специальная приемная для ветеранов Великой Отечественной войны, приравненных к ним граждан и бывших несовершеннолетних узников концлагерей. Здесь окажут консультации по вопросам социальной поддержки и защиты прав. Прием ведется вне общей очереди. Для обращения можно позвонить по телефону 2-14-24 в прокуратуру Валдайского района или в прокуратуру Новгородской области, код 8162, номер 730966. В Валдае отметили 110-летие Героя России Николая Терехина. Митинг прошел в сквере героев. Именно там похоронен летчик, погибший в воздушном бою над Новгородской областью в декабре 1942 года. Николай Терехин командовал 10-м истребительным авиационным полком, совершил 250 боевых вылетов и сбил 17 вражеских самолетов. Впечатляет тот факт, что трижды он шел на воздушный таран, причем дважды в одном бою. В Валдайском округе активно идут весенние полевые работы. Аграрии приступили к посадке ранних сортов картофеля, а также посеяли овощи. По данным на 4 мая, весенняя вспашка и другие агротехнические работы в регионе идут в плановом режиме. Удобрено и обработано тысячи гектаров полей по всей области. Валдайские фермеры вносят свой вклад в общий успех сельскохозяйственного сезона Новгородской области. В Новгородской области подведены итоги конкурса «Безопасное колесо». В онлайн-формате определились призеры регионального этапа конкурса юных инспекторов движения. Победу одержал отряд ЮИТ из Пестовского округа. Осенью ребята представят наш регион на всероссийском этапе в Краснодарском крае. Призы также получили участники из Демянского и Валдайского муниципальных округов. Они вошли в тройку лучших по знанию ПДД, умению оказывать первую помощь и управлять велосипедом и электросамокатом. Награды вручили начальники районных подразделений госавтоинспекции. Замначальника управления региональной ГИБДД полковник полиции Сергей Матюшин поздравил активистов и пожелал всем ребятам безопасных летних каникул. В городе Псков прошел 20-й международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества «Открытые страницы». Ярким участником стал образцовый хореографический коллектив «Завтрашний день» под руководством Галины Ликиной Валдайского дома культуры. Он привез целую коллекцию наград. Дважды стал лауреатом первой степени в номинациях «Классический танец» и «Народный танец», завоевал звание лауреата второй степени в номинации «Народный танец», а также получил два специальных приза за сохранение национальных культурных традиций и за развитие классического наследия. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ» – лучшее из лучших.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Мы уверены, что с профессионалитетом ваш ребенок обязательно станет успешным в хорошей компании. Нацпроект образования представляет. Государственная программа «Профессионалитет». Современные колледжи и лучшие компании страны вместе готовят кадры для ведущих отраслей. Подробнее на yaprof.rf.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ. 9217

на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 6 мая, и сегодня мы поздравляем с днем рождения, и в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Оксана Ковалевская сегодня отмечает свой день рождения. Оксана Олеговна Ковалевская родилась 6 мая 1983 года в поселке Смиловичи Червенского района Минской области Белоруссии. Белорусская певица, автор песен, солистка поп-группы «Краски». С ранних лет участвовала в конкурсах самодеятельности, окончила музыкальную школу, была победителем районных и областных музыкальных конкурсов, представляла Минскую область на конкурсе «Славянский базар» в Витебске. После окончания 11 класса была приглашена в группу «Лето». В начале 2001 года совместно с супругом-продюсером и автором песен Алексеем Вороновым они основали группу «Краски». Первый состав группы – Оксана Ковалевская, Екатерина Боровик, Василий Богомье, Андрей Чигер. В октябре 2001 года в составе группы «Краски» начала тур на примерно 200 концертов по всей Белоруссии. 17 ноября 2001 года в минском клубе «Блиндаж» прошла презентация дебютного альбома «Ты уже взрослый», который был переиздан в Москве в 2002 году под названием «Старший брат. Желтый альбом». В период осень-весна 2001-2002 года группа «Краски» организовала белорусский тур, в рамках которого было дано 172 концерта. После успеха в Белоруссии группа сконцентрировалась на российском музыкальном рынке. Следом за альбомом «Старший брат» был выпущен второй альбом группы «Я люблю тебя, Сергей» – «Красный альбом». В период с 2001 по 2004 год было выпущено 5 альбомов группы. К 2006 году группа «Краски» выступила на площадках крупнейших городов СНГ, таких как Сочи, Краснодар, Астана, Одесса, Крым, Москва, Минск, Екатеринбург, Сургут, Магадан, а также Черногория. Выступала с концертами в США, Нью-Йорке, Чикаго, Сан-Франциско, Лос-Анджелес. В этот период «Краски» участвовали в фестивалях «Золотой граммофон», «Бомба года». Песни группы «Краски» активно ротировались на ведущих русскоязычных радиостанциях. Оксана Ковалевская создала проект «Ковалевская», выпустила синглы «Я знаю, о чем ты молчишь», «Другая» и «Океаны». В 2013 году состоялся релиз первого сольного альбома. В 2016 году Оксана совместно с Тимуром «Team Big Family» записала трек «Бесконечность». Музыканты выпустили клип, участие в котором принял также диджей Винни. Позже был выпущен сингл «Отражение» в дуэте с «We One Sent». В 2018 году Ковалевская вернулась к репертуару группы «Краски». Весной 2021 года состоялся релиз трека «Вайны», написала Аля Гордеева. Оксана Ковалевская известна такими треками, как «Старший брат», «Я люблю тебя, Сергей», «Оранжевое солнце», «Весна», «Те, кто любит» в дуэте с Андреем Губиным и многими-многими другими треками. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Оксану и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Оксаны Ковалевской прямо сейчас.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Бенни и Джун, брат с сестрой. Бенни приятный молодой человек, он работает механиком. Джун же больная шизофренией, и за ней требуется постоянный присмотр, потому что она всегда хочет что-нибудь поджечь. Джун знакомится с Сэмом. Сэм обаятелен, но немножко странноват, и Джун к нему тянется. Они влюбляются друг в друга. Когда об этом узнает Бенни, это ему сильно не нравится. Саундтрек к фильму «Бенни и Джун».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Силы ПВО за ночь уничтожили 53 украинских беспилотника над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря. 5 человек погибли при ударе БПЛА ночью по Джанкою. Это сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Расчеты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с начала мая уничтожили в Харьковской области более 10 средств доставки грузов и личного состава ВСУ. Военнослужащие группировки войск «Север» за сутки уничтожили 104 украинских беспилотника самолетного типа в Сумской области. 5 агентов спецслужб Украины задержаны в Ижевске, Барнауле, Благовещенске и Астрахани. Они собирали данные об объектах оборонно-промышленного комплекса, транспортной инфраструктуры и о бойцах СВО. В будущем эту информацию планировалось использовать для совершения диверсионно-террористических актов. Координировали действия агентов Киева в мессенджере Telegram. Возбуждены уголовные дела. Кроме того, в Кингисеппе, в Чите и Томске установлены и задержаны граждане России, которые в соцсетях и в мессенджере Telegram оправдывали совершенные ВСУ ракетные и беспилотные атаки на объекты топливно-энергетического комплекса, теракт на Крымском мосту, а также призывали к осуществлению диверсии терактов на объектах транспортной инфраструктуры на территории России. Число самозанятых россиян за 2025 год увеличилось более чем на четверть и превысило 15 миллионов человек, следует из данных Федеральной налоговой службы. Число россиян на этом налоговом режиме за прошлый год выросло почти на 27% и составило 15 миллионов 427 тысяч. В конце 2024 года, по данным ФНС, в России было более 12 миллионов самозанятых. Специальный налоговый режим для самозанятых – это налог на профессиональный доход. Он введен в России в порядке эксперимента до 31 декабря 2028 года. В его рамках самозанятые с доходом в пределах 2 миллионов 400 тысяч рублей в год могут установить специальное приложение и вести свой бизнес легально, уплачивая налог по ставке 4 или 6% без предоставления какой-либо отчетности. Почти половина россиян обращаются к искусственному интеллекту по личным вопросам. При этом каждый шестой пожалел, что последовал совету нейросети, показало исследование «Суперджоп». 48% опрошенных хотя бы раз просили у нейросети совета касательно взаимоотношений, здоровья, карьеры или психологии, выяснили аналитики, проведя исследование среди 1600 совершеннолетних россиян из всех округов страны. Контекстный анализ комментариев показал, что чаще всего россияне обращаются к искусственному интеллекту по вопросам здоровья, например, составить план посещения врачей, интерпретировать результаты исследований, уточнить методы лечения. В целом же спектр личных запросов к нейросетям очень широк. От просьб о помощи с выбором стрижки или моторного масла, плана похудения или способов отказать назойливому поклоннику до серьезных запросов о профессиональном развитии или стратегии снижения кредитной нагрузки. Курс доллара на сегодня 75.34, курс евро 88.34. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

отныне, как талисман, что в трудный миг спасла. И пусть дорога кажется не близкой, и ночь черна, и ветер бьет в стекло без сна, но радио родное словно искра надежды светит. Новгородская волна.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Он может стать врачом и пойти по вашим стопам. Или кулинаром, который переосмыслит все семейные рецепты. Как вы, станет химиком и дополнит таблицу Менделеева. А может, ему передастся ваша смелость, и он станет отважным летчиком или пожарным. Забота и любовь делают из приемных детей своих, очень похожих на вас. Узнайте больше об усыновлении на сайте усыновите.рф. Нацпроект «Демография».
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ. 92170.

Почему так жесток снег, оставляет твои следы? И по кругу зачем бег, и бежишь от меня ты? Не дает до утра спать снег растаявший, он вода. Ты одно

никогда уже не вернуть. Только знай, что в конце пути никого уже не вернуть.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Сумочка для яиц. Новый тренд от дизайнеров. Сценаристка Даниэла Директор и дизайнер Билли Хиллер создали эксклюзивную сумочку, предназначенную для куриных яиц. Этот забавный аксессуар, появившийся на фоне роста цен на яйца в США, уже завоевал популярность в интернете. Идеально сочетающая юмор и стиль, сумочка обещает стать стильным хитом среди модниц. Теперь осталось лишь дождаться, когда эта уникальная вещица появится в продаже. Кто знает, возможно, она станет новым символом элегантности и остроумия. В Лондоне открылась цифровая выставка, посвященная Древнему Египту. Эта иммерсивная экспозиция предлагает посетителям уникальное путешествие длиной в 3 тысячелетия. Гигантские проекции, интерактивные зоны и редкие артефакты позволяют зрителям окунуться в атмосферу времени фараонов, посетить долину царей и даже стать свидетелями открытия гробницы Тутанхамона. Вас встретит бесконечная комната с образом Анубиса, золотые сокровища и артефакты из частных коллекций, включая предметы, принадлежавшие самому Говарду Картеру. Выставка уже побывала в 12 городах по всему миру. Остин бьет рекорд – 91 килограмм собачьей шерсти в одном шаре. Новая любопытная достопримечательность – меховая сфера – попала в книгу рекордов Гиннесса. Идея создания этой необычной скульптуры принадлежит местной некоммерческой организации, которая устроила массовую прогулку с участием владельцев собак. После прогулки владельцы постригли и вычесали своих питомцев, собрав достаточное количество шерсти для наполнения шара. По словам организаторов, основной причиной создания этого арт-объекта стала простая забава. Важно отметить, что людям, страдающим аллергией на собачью шерсть, лучше избегать контакта с этим необычным украшением. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения!
1: Новости

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
2: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 92170.

1953 год. Двое политических ссыльных вступают в схватку с бандой амнистированных уголовников. Саундтрек к кинофильму «Холодное лето 1953-го».

Вы слушаете радиоканал «Валда-ФМ», СМИ «Новгородская волна». В студии Алексей Степанов. Здравствуйте. В эфире новости. Информация предназначена для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. До конца месяца в прокуратуре Валдайского района работает специальная приемная для ветеранов Великой Отечественной войны, приравненных к ним граждан и бывших несовершеннолетних узников концлагерей. Здесь окажут консультации по вопросам социальной поддержки и защиты прав. Прием ведется вне общей очереди. Для обращения можно позвонить по телефону 2-14-24 в прокуратуру Валдайского района или в прокуратуру Новгородской области, код 8162, номер 730966. В Валдае отметили 110-летие героя России Николая Терехина. Митинг прошел в сквере героев. Именно там похоронен летчик, погибший в воздушном бою над Новгородской областью в декабре 1942 года. Николай Терехин командовал 10-м истребительным авиационным полком, совершил 250 боевых вылетов и сбил 17 вражеских самолетов. Впечатляет тот факт, что трижды он шел на воздушный таран, причем дважды в одном бою. В Валдайском округе активно идут весенние полевые работы. Аграрии приступили к посадке ранних сортов картофеля, а также посеяли овощи. По данным на 4 мая, весенняя вспашка и другие агротехнические работы в регионе идут в плановом режиме. Удобрено и обработано тысячи гектаров полей по всей области. Валдайские фермеры вносят свой вклад в общий успех сельскохозяйственного сезона Новгородской области. В Новгородской области подведены итоги конкурса «Безопасное колесо». В онлайн-формате определились призеры регионального этапа конкурса юных инспекторов движения. Победу одержал отряд ЮИТ из Пестовского округа. Осенью ребята представят наш регион на всероссийском этапе в Краснодарском крае. Призы также получили участники из Демянского и Валдайского муниципальных округов. Они вошли в тройку лучших по знанию ПДД, умению оказывать первую помощь и управлять велосипедом и электросамокатом. Награды вручили начальники районных подразделений госавтоинспекции. Замначальника управления региональной ГИБДД полковник полиции Сергей Матюшин поздравил активистов и пожелал всем ребятам безопасных летних каникул. В городе Псков прошел 20-й международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества «Открытые страницы». Ярким участником стал образцовый хореографический коллектив «Завтрашний день» под руководством Галины Ликиной Валдайского дома культуры. Он привез целую коллекцию наград. Дважды стал лауреатом первой степени в номинациях «Классический танец» и «Народный танец», завоевал звание лауреата второй степени в номинации «Народный танец», а также получил два специальных приза за сохранение национальных культурных традиций и за развитие классического наследия. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ» – лучшее из лучших.

0: Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Весеннее настроение.
2: Весеннее настроение.
3: Весеннее настроение на Валдай FM.
1: Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно, чультечка, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
7: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM. 92170720.

Смотрю фото снова там. Так не рвали меня никогда напополам. Но сегодня именно тот день. Я забыл обо всем, что между нами было. Я уверен, она тоже забыла. Но сегодня именно

На Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 6 мая, и сегодня мы поздравляем с днем рождения, и в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Оксана Ковалевская сегодня отмечает свой день рождения. Оксана Олеговна Ковалевская родилась 6 мая 1983 года в поселке Смиловичи Червенского района Минской области Белоруссии. Белорусская певица, автор песен, солистка поп-группы «Краски». С ранних лет участвовала в конкурсах самодеятельности, окончила музыкальную школу, была победителем районных и областных музыкальных конкурсов, представляла Минскую область на конкурсе «Славянский базар» в Витебске. После окончания 11 класса была приглашена в группу «Лето». В начале 2001 года совместно с супругом, продюсером и автором песен Алексеем Вороновым они основали группу «Краски». Первый состав группы – Оксана Ковалевская, Екатерина Боровик, Василий Богомье, Андрей Чигер. В октябре 2001 года в составе группы «Краски» начала тур на примерно 200 концертов по всей Белоруссии. 17 ноября 2001 года в минском клубе «Блиндаж» прошла презентация дебютного альбома «Ты уже взрослый», который был переиздан в Москве в 2002 году под названием «Старший брат. Желтый альбом». В период осень-весна 2001-2002 года группа «Краски» организовала белорусский тур, в рамках которого было дано 172 концерта. После успеха в Белоруссии группа сконцентрировалась на российском музыкальном рынке. Следом за альбомом «Старший брат» был выпущен второй альбом группы «Я люблю тебя, Сергей» – «Красный альбом». В период с 2001 по 2004 год было выпущено 5 альбомов группы. К 2006 году группа «Краски» выступила на площадках крупнейших городов СНГ, таких как Сочи, Краснодар, Астана, Одесса, Крым, Москва, Минск, Екатеринбург, Сургут, Магадан, а также Черногория. Выступала с концертами в США, Нью-Йорке, Чикаго, Сан-Франциско, Лос-Анджелес. В этот период «Краски» участвовали в фестивалях «Золотой граммофон», «Бомба года». Песни группы «Краски» активно ротировались на ведущих русскоязычных радиостанциях. Оксана Ковалевская создала проект «Ковалевская», выпустила синглы «Я знаю, о чем ты молчишь», «Другая» и «Океаны». В 2013 году состоялся релиз первого сольного альбома. В 2016 году Оксана совместно с Тимуром «Team Big Family» записала трек «Бесконечность». Музыканты выпустили клип, участие в котором принял также диджей Винни. Позже был выпущен сингл «Отражение» в дуэте с «We One Sent». В 2018 году Ковалевская вернулась к репертуару группы «Краски». Весной 2021 года состоялся релиз трека «Вайны», написала Аля Гордеева. Оксана Ковалевская известна такими треками, как «Старший брат», «Я люблю тебя, Сергей», «Оранжевое солнце», «Весна», «Те, кто любит» в дуэте с Андреем Губиным и многими-многими другими треками. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Оксану и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Оксаны Ковалевской прямо сейчас. –

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

гроздьям наливным. Солнце греет купола светом золотым. В каждом сердце бьется ритм русской старины.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: А когда мама сказала, купим вот это красное, папа сказал, что кресло в машину пока не нужно. Все равно не штрафует. Теперь у меня другое. Папа купил кресло на всю жизнь. Я люблю папу.
2: Использование детского автомобильного кресла снижает травматизм при ДТП в 5 раз. Решай, в какое кресло сядет твой ребенок.
3: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
4: 9217-07-22-35.
3: Валдай FM. Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Валда FM. Первая местная радиостанция.
1: Весеннее настроение. Весеннее настроение. Весеннее настроение на Валдай FM. Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Карьера ранее популярного актера Джека Уайта идет на спад. Пытаясь возразить былую славу, Джек берется за выгодный проект – киноремейк классического телесериала о мужчине, женившемся на колдунье. Актер требует, чтобы в паре с ним играла не звезда, а малоизвестная актриса, не способная его затмить. Случайная знакомая Изабель Бигелоу кажется идеальным вариантом, но никто из съемочной группы не знает, что Изабель и в самом деле колдунья. Саундтрек к фильму «Колдунья».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Украина отказалась от перемирия с Россией на 9 мая. Советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, Киев не будет соблюдать режим тишины. По его словам, российская сторона совершила ряд атак на Украину. Все это нивелирует объявленное Владимиром Путиным перемирие. Сам же Зеленский заявил, Украина не получала официальных предложений о прекращении огня в зоне проведения специальной военной операции на 9 мая. Саму идею украинский лидер назвал несерьезной. Владимир Путин, в свою очередь, не раз подчеркивал на отсутствие конструктивы на банковой и полную недоговороспособность шоуменов, сидящих на золотых унитазах. Президент России акцентировал, трагедия Украины в том, что ее власти совершенно не жалеют людей, которых они своими, по-видимому, и не считают. Киевские власти не защищают сегодня интересы украинского народа. В России изменятся правила кредитования Агропрома. Проект приказа об этом подготовил Минсельхоз. Ключевой из них – это снижение размера субсидирования льготных кредитов до 50% ключевой ставки Банка России. Сейчас для ряда приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса действует более высокая поддержка. Ставка по кредитам субсидируется на уровне 70% ключевой ставки регулятора. Как следует из пояснительной записки, Минсельхоз корректирует бюджетные обязательства в пределах доведенных лимитов. Ведомство указывает на отсутствие дополнительных источников финансирования и дефицит средств федерального бюджета, необходимых для льготного кредитования. В этих условиях возможны два варианта – переход части льготных кредитных договоров на коммерческую ставку, либо снижение уровня субсидирования до 50% ключевой ставки. Утверждены меры для защиты молодежи от деструктивного влияния. План содержит 41 комплексное мероприятие, сгруппированное по 6 ключевым направлениям. Координация между ведомствами, комплектование и развитие кадров, создание организационной инфраструктурной и методической базы, работа с основными группами молодежи, реализация общероссийских инициатив и программ, а также оценка активности молодежи в сети. Напомню, ранее президент России Владимир Путин обозначил приоритетом усилия профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Разработанный документ объединяет усилия властей и общественности для повышения действительности превентивных мер, принимая во внимание современные угрозы, в том числе исходящие из цифрового пространства. Абитуриенты в этом году могут подать документы в дистанционном формате в 1717 вузов страны через портал госуслуги. Для подачи заявления онлайн студенту потребуется загрузить туда необходимые данные – документы об образовании, сведения об индивидуальных достижениях, информация о льготах. При этом традиционные методы подачи также сохраняются. Документы можно принести лично в вуз или отправить через Почту России. Сейчас для абитуриентов формируется единая цифровая среда подбор вуза, через которую ребята смогут выбрать учебное заведение и направление подготовки, ориентируясь на результаты ЕГЭ, проходные баллы прошлых лет. Отмечается, у поступающих в нынешнем году есть возможность отслеживать все этапы поступления в режиме реального времени, от статуса заявления до конкурсных списков и итоговых приказов о зачислении. Официальный курс американского доллара – 75 рублей 34 копейки. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 34 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшие новинки.

Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Популярные хиты.

0: FM. Зарубежные новинки. FM. Первая местная радиостанция.
1: Вы услышите. Рубрика «День со звездой». Рубрика об истории нашего города. Рубрика саундтреков. На Валдай.
2: Весеннее настроение.
3: Весеннее настроение.
4: Весеннее настроение на Валдай FM.
2: Валдай FM.

0: Реклама. Реклама.
1: На Валдай ФМ.
2: Он может стать врачом и пойти по вашим стопам. Или кулинаром, который переосмыслит все семейные рецепты. Как вы станет химиком и дополнит таблицу Менделеева. А может, ему передастся ваша смелость, и он станет отважным летчиком или пожарным. Забота и любовь делают из приемных детей своих, очень похожих на вас. Узнайте больше об усыновлении на сайте усыновите.рф. Нацпроект «Демография».
3: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
0: 92170720.

На Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 6 мая, и сегодня мы поздравляем с днем рождения, и в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Оксана Ковалевская сегодня отмечает свой день рождения. Оксана Олеговна Ковалевская родилась 6 мая 1983 года в поселке Смиловичи Червенского района Минской области Белоруссии. Белорусская певица, автор песен, солистка поп-группы «Краски». С ранних лет участвовала в конкурсах самодеятельности, окончила музыкальную школу, была победителем районных и областных музыкальных конкурсов, представляла Минскую область на конкурсе «Славянский базар» в Витебске. После окончания 11 класса была приглашена в группу «Лето». В начале 2001 года совместно с супругом, продюсером и автором песен Алексеем Вороновым они основали группу «Краски». Первый состав группы – Оксана Ковалевская, Екатерина Боровик, Василий Богомье, Андрей Чигер. В октябре 2001 года в составе группы «Краски» начала тур на примерно 200 концертов по всей Белоруссии. 17 ноября 2001 года в минском клубе «Блиндаж» прошла презентация дебютного альбома «Ты уже взрослый», который был переиздан в Москве в 2002 году под названием «Старший брат. Желтый альбом». В период осень-весна 2001-2002 года группа «Краски» организовала белорусский тур, в рамках которого было дано 172 концерта. После успеха в Белоруссии группа сконцентрировалась на российском музыкальном рынке. Следом за альбомом «Старший брат» был выпущен второй альбом группы «Я люблю тебя, Сергей» – «Красный альбом». В период с 2001 по 2004 год было выпущено 5 альбомов группы. К 2006 году группа «Краски» выступила на площадках крупнейших городов СНГ, таких как Сочи, Краснодар, Астана, Одесса, Крым, Москва, Минск, Екатеринбург, Сургут, Магадан, а также Черногория. Выступала с концертами в США, Нью-Йорке, Чикаго, Сан-Франциско, Лос-Анджелес. В этот период «Краски» участвовали в фестивалях «Золотой граммофон», «Бомба года». Песни группы «Краски» активно ротировались на ведущих русскоязычных радиостанциях. Оксана Ковалевская создала проект «Ковалевская», выпустила синглы «Я знаю, о чем ты молчишь», «Другая» и «Океаны». В 2013 году состоялся релиз первого сольного альбома. В 2016 году Оксана совместно с Тимуром «Team Big Family» записала трек «Бесконечность». Музыканты выпустили клип, участие в котором принял также диджей Винни. Позже был выпущен сингл «Отражение» в дуэте с «We One Sent». В 2018 году Ковалевская вернулась к репертуару группы «Краски». Весной 2021 года состоялся релиз трека «Вайны», написала Аля Гордеева. Оксана Ковалевская известна такими треками, как «Старший брат», «Я люблю тебя, Сергей», «Оранжевое солнце», «Весна», «Те, кто любит» в дуэте с Андреем Губиным и многими-многими другими треками. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Оксану и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Оксаны Ковалевской прямо сейчас. –

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи, что я не приду.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
2: Недалеко от Валдая, на берегу живописного озера Шлина, находится деревня Плав. Но побывать в ней стоит не только из-за красоты, ведь здесь до наших дней сохранился тот самый дом, в котором местные жители выхаживали легендарного летчика Алексея Моресьева до его отправки в госпиталь. А неподалеку в лесу находится памятное место, где деревенские мальчишки нашли израненного героя. Там стоит двухметровый монумент с точной копией винта истребителя Як-1. Прошлой осенью в деревне состоялась историческая встреча внучатого племянника Алексея Моресьева, Владислава Карбакова, десантника, участника СВО, награжденного Орденом Мужества и сына писателя Бориса Полевого, автора повести о настоящем человеке Алексея Полевого-Кампова. Во встрече также приняли участие почетный гражданин Валдайского района, автор книги об Алексее Моресьеве Валерий Пороховников, юн-армейцы и другие гости. –

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Сумочка для яиц. Новый тренд от дизайнеров. Сценаристка Даниэла Директор и дизайнер Билли Хиллер создали эксклюзивную сумочку, предназначенную для куриных яиц. Этот забавный аксессуар, появившийся на фоне роста цен на яйца в США, уже завоевал популярность в интернете. Идеально сочетающая юмор и стиль, сумочка обещает стать стильным хитом среди модниц. Теперь осталось лишь дождаться, когда эта уникальная вещица появится в продаже. Кто знает, возможно, она станет новым символом элегантности и остроумия. В Лондоне открылась цифровая выставка, посвященная Древнему Египту. Эта иммерсивная экспозиция предлагает посетителям уникальное путешествие длиной в 3 тысячелетия. Гигантские проекции, интерактивные зоны и редкие артефакты позволяют зрителям окунуться в атмосферу времени фараонов, посетить долину царей и даже стать свидетелями открытия гробницы Тутанхамона. Вас встретит бесконечная комната с образом Анубиса, золотые сокровища и артефакты из частных коллекций, включая предметы, принадлежавшие самому Говарду Картеру. Выставка уже побывала в 12 городах по всему миру. Остин бьет рекорд – 91 килограмм собачьей шерсти в одном шаре. Новая любопытная достопримечательность – меховая сфера – попала в книгу рекордов Гиннесса. Идея создания этой необычной скульптуры принадлежит местной некоммерческой организации, которая устроила массовую прогулку с участием владельцев собак. После прогулки владельцы постригли и вычесали своих питомцев, собрав достаточное количество шерсти для наполнения шара. По словам организаторов, основной причиной создания этого арт-объекта стала простая забава. Важно отметить, что людям, страдающим аллергией на собачью шерсть, лучше избегать контакта с этим необычным украшением. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: приунились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку стратегии 0 Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России.
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай-ФМ.
3: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
4: 9217-07-22-35.
2: Валдай-ФМ. Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.
5: Не провожай меня, я буду плакать одна без тебя.

настроение. Весеннее настроение. Весеннее настроение на Валдай-ФМ. Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Фильм о творческой карьере Джо Гидеона, его взаимоотношениях с женщинами, в частности, с бывшей женой Орди и дочерью Мишель, где он показан эгоцентричным трудоголиком, который доводит себя до инфаркта. Саундтрек к фильму «Весь этот джаз».

Вы слушаете радиоканал «Валда-ФМ», СМИ «Новгородская волна». В студии Алексей Степанов. Здравствуйте. В эфире новости. Информация предназначена для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. До конца месяца в прокуратуре Валдайского района работает специальная приемная для ветеранов Великой Отечественной войны, приравненных к ним граждан и бывших несовершеннолетних узников концлагерей. Здесь окажут консультации по вопросам социальной поддержки и защиты прав. Прием ведется вне общей очереди. Для обращения можно позвонить по телефону 2-14-24 в прокуратуру Валдайского района или в прокуратуру Новгородской области, код 8162, номер 730966. В Валдае отметили 110-летие героя России Николая Терехина. Митинг прошел в сквере героев. Именно там похоронен летчик, погибший в воздушном бою над Новгородской областью в декабре 1942 года. Николай Терехин командовал 10-м истребительным авиационным полком, совершил 250 боевых вылетов и сбил 17 вражеских самолетов. Впечатляет тот факт, что трижды он шел на воздушный таран, причем дважды в одном бою. В Валдайском округе активно идут весенние полевые работы. Аграрии приступили к посадке ранних сортов картофеля, а также посеяли овощи. По данным на 4 мая, весенняя вспашка и другие агротехнические работы в регионе идут в плановом режиме. Удобрено и обработано тысячи гектаров полей по всей области. Валдайские фермеры вносят свой вклад в общий успех сельскохозяйственного сезона Новгородской области. В Новгородской области подведены итоги конкурса «Безопасное колесо». В онлайн-формате определились призеры регионального этапа конкурса юных инспекторов движения. Победу одержал отряд ЮИТ из Пестовского округа. Осенью ребята представят наш регион на всероссийском этапе в Краснодарском крае. Призы также получили участники из Демянского и Валдайского муниципальных округов. Они вошли в тройку лучших по знанию ПДД, умению оказывать первую помощь и управлять велосипедом и электросамокатом. Награды вручили начальники районных подразделений госавтоинспекции. Замначальника управления региональной ГИБДД полковник полиции Сергей Матюшин поздравил активистов и пожелал всем ребятам безопасных летних каникул. В городе Псков прошел 20-й международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества «Открытые страницы». Ярким участником стал образцовый хореографический коллектив «Завтрашний день» под руководством Галины Ликиной Валдайского дома культуры. Он привез целую коллекцию наград. Дважды стал лауреатом первой степени в номинациях «Классический танец» и «Народный танец», завоевал звание лауреата второй степени в номинации «Народный танец», а также получил два специальных приза за сохранение национальных культурных традиций и за развитие классического наследия. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Я люблю папу, потому что он хороший, добрый, сильный.
2: Он строгий, но ругаться он не любит. Он лучше все мне объяснит через шутки и истории.
3: Папа все время учит чему-то. Мне с ним интересно. Очень-очень.
2: У некоторых папы очень серьезные, зарабатывают деньги. А мой папа умеет совмещать и то, и это. И мне повезло с папой.
4: Без хороших отцов нет хорошего воспитания.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ 9217 07 22 35.
5: Вы слушаете Валдай ФМ.

0: на Валдай ФМ.
1: Ну не гони, здесь ограничение 60.
2: Да не парься ты, это для велосипедистов.
3: На 20 километров быстрее, на 3 метра глубже.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ.
4: 9217-07-22-35. Волны настроения и музыка.

«Самарская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Вы слушаете радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». В студии Алексей Степанов. Здравствуйте. В эфире новости. Информация предназначена для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Валдайском районном суде громкое дело о коммерческом подкупе. Бывший начальник отдела одной из компаний предстанет перед судом. По версии следствия, он за 30 тысяч рублей изготовил фиктивную выписку о бронировании от мобилизации для гражданина, который вообще не работал в этой организации. Документ был нужен знакомой, чтобы помочь приятелю ее сына оформить отсрочку. Передача денег произошла вечером у магазина в Валдае. Именно там мужчину и задержали сотрудники регионального УФСБ. В ближайшее время суд приступит к рассмотрению этого дела. Валдайский районный суд вынес решение в отношении 66-летнего пенсионера из Мурманской области, устроившего аварию на федеральной трассе М-10. Мужчина лишен водительских прав на 1 год и 10 месяцев. ДТП произошло в утренние часы 17 июня прошлого года. Будучи нетрезвым, водитель на перекрестке проигнорировал знак движения направо, пересек двойную сплошную и столкнулся с большегрузом. После этого его автомобиль отбросило на встречную полосу, где произошло второе столкновение. В результате аварии супруга нарушителя, находившаяся в машине, получила травмы средней тяжести. Свои действия водитель объяснил тем, что вез жену со сломанной рукой в травмпункт и решил сократить путь. Однако суд учел, что ранее он уже привлекался за отказ от медосвидетельствования. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано. В Валдайском округе стартовала масштабная модернизация линии электропередачи. Этот объект обеспечивает светом и энергией 7 небольших деревень и населенных пунктов. Работы идут на участке длиной почти 8 километров. Энергетики уже полностью демонтировали старые изношенные опоры. Вместо них установили более 100 новых железобетонных конструкций. Всего же по плану здесь появится 175 современных опор. Завершить полное обновление линии электропередачи в Валдайском округе планируется к ноябрю. Это часть большой федеральной программы. Ее запустил Владимир Путин для повышения надежности электросетей во всей Новгороде. Городской области. Этой весной военный комиссариат Новгородской области направит 39 юношей для службы в воинские части Северо-Западного округа Росгвардии. Ребята поедут в Ленинградскую область, в полк по охране важных гособъектов, а также в республику Коми, в центр подготовки личного состава. Отбор строгий, проверяют не только здоровье и психологическую устойчивость, но и биографию. Для службы в Росгвардии репутация должна быть безупречной. В военкоматах призывникам уже выдали специальную полевую форму, ткань и дизайн у нее улучшены с учетом пожеланий самих сотрудников ведомства. Отмечается, что ребят не направят в зону проведения спецоперации. Они будут охранять важные государственные объекты и обеспечивать общественную безопасность в регионах Северо-Запада России. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: «Валдай-ФМ» – лучшее из лучших.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать! Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
3: Ах ты паршивец этакий! Ни на минуту одного нельзя оставить! Молоко на губах не отсохло! Со взрослыми спорить! Где там мой ремень? Ну-ка, марш в угол! Сегодня вазу разбил, а завтра что? Воровать пойдешь? Вот будут у тебя свои дети, будешь их учить.
4: Они вырастают и становятся похожими на нас. Воспитывая детей, начинайте с себя.
5: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
6: 92170720.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
3: 9217 07 22.

0: Реклама.
1: Реклама. На Валдай ФМ.
2: Мы уверены, что с профессионалитетом ваш ребенок обязательно станет успешным в хорошей компании. Нацпроект образования представляет. Государственная программа «Профессионалитет». Современные колледжи и лучшие компании страны вместе готовят кадры для ведущих отраслей. Подробнее на yaprof.rf.
3: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM
4: 9217 07 22 35. Волны настроения и музыка.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем. Настроим. Починим. Город Валдай. Улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
2: Нет ничего более ужасного, чем судьба пассажиров, которые в момент дорожно-транспортного происшествия оказались непристегнутыми ремнем безопасности. Вот как развиваются события, когда автомобиль на скорости 80 км в час совершает наезд на неподвижное препятствие.
3: Спустя 0,26 тысячных секунды после удара вдавливается бампер. Если пассажиры не пристегнуты ремнями безопасности, то продолжают двигаться в салоне автомобиля со скоростью 80 км в час. Спустя 0,44 тысячных секунды водитель своей грудной клеткой ломает руль. Спустя 0,92 тысячных секунды водитель и сидящий рядом с ним пассажир одновременно врезаются головами в ветровое стекло. Спустя 0,1 секунды повисший на руле водитель отбрасывается назад. Он уже мертв. Спустя 0,113 тысячных секунды сидящий сзади водителя пассажир наносит ему новый удар и сам получает смертельные повреждения. Спустя 0,15 секунды наступает полная тишина. Осколки падают на землю. Место столкновения окутывает облако пыли. Все произошло менее чем за 0,2 доли секунды. Вероятность смертельного исхода для водителей, пользующихся ремнями безопасности при фронтальном столкновении, уменьшается в 2,3 раза, при боковом столкновении – в 1,8 раза, при опрокидывании автомобиля – в 5 раз. По отношению к пассажирам, степень риска у пристегнутых пассажиров в 9 раз меньше, чем у непристегнутых.
2: Вы все еще отказываетесь пристегнуться?
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
4: 9217 07 22 35. Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
2: С вами мало общаются?
3: И чё?
2: Вам трудно найти хорошую работу?
3: И чё?
2: Вас не берут в приличную компанию?
3: И чё?
2: Нет слова «чё». Есть слово «что». Говорите по-русски правильно. Это вас украшает.
3: А, я понял. Я буду придерживаться ихних правил.
2: И слова «ихних» тоже нет. Есть слово «их». Движение «Заря» за русский язык.
4: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM. 9217-07-22-35.
4: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

Валдай-ФМ.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ. Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
1: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ
2: 9217 07 22 35.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Валдай FM. Лучшее из лучших.
1: Нарисуй наш дом, где мы с тобой вдвоем. Нарисуй мечты, где вместе я и ты.
0: Валдай FM. Лучшее из шансона.
2: Я пишу тебе, мама, из глубин Соликам, где конец всем надеждам и дорогам тупик.
0: Валдай FM. Популярные хиты.
1: Yeah!